0: Реклама.
1: Куда сходить?
2: Где посмотреть?
3: У каждого москвича свои места и свой адрес, где об этом рассказывают. Газета «Метро.ру». Премьеры, выставки, новости звезд. Газета «Метро.ру». Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Уроженец Гавайев Бруно Марс – настоящий человек-оркестр. Он сам сочиняет, играет на многих инструментах и до совершенства шлифует каждую свою запись. Он уже давно стал звездой, однако до сих пор иногда выступает со своей группой на маленьких вечеринках с той же отдачей, как на стадионных концертах. Восьмого октября у талантливого и трудолюбивого исполнителя день рождения, и радио Монте-Карло посвящает ему тематическую неделю. Почему в детстве Бруно Марс жил двойной жизнью? Какая из его песен ему совсем не нравится? И как чужой хит помог запустить его карьеру исполнителя? Слушайте в эфире с 5 по 11 октября. Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло.

0: и все здесь. А здесь – это Вроска. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Куда сходить?
2: Где посмотреть?
3: У каждого москвича свои места и свой адрес, где об этом рассказывают. Газета «Метро.ру». Премьеры, выставки, новости звезд. Газета «Метро.ру». Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
4: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
11: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 90.

0: Реклама.
1: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Басманный район, тихий исторический центр Москвы. Уже в следующем году здесь начнется ваша новая жизнь в премиум-квартале дом 56. Архитектура от ведущего бюро «Прайд». Панорамные виды столицы, приватный двор с бионическим садом. Дом 56 от самого инновационного девелопера Москвы «ГАЛС Девелопмент». По результатам индекса инновационности девелоперов, организованного фондом Сколково в 2026 году, застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС» Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40+.
4: Плюс. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
9: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: В первой Московской галерее восточной живописи проходит выставка «Роман с кимоно. Цветы эпохи модернизма». В экспозиции представлено около 30 антикварных кимоно, накидок хаори и поясов оби из частной коллекции Натальи Бакиной. Большая часть предметов относится к 1910-30 годам, когда традиционное японское искусство испытывало влияние европейского ар-нуво и ар-деко. Увидеть, как менялась не только одежда, но и образ японской горожанки, позволяют постеры и женские журналы 20-х годов, которые впервые экспонируются в России. Выставка «Роман с кимоно» работает до 3 ноября.
2: Афиша.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
12: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Это фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
5: Телефон рекламный. Службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Басманный район, тихий исторический центр Москвы. Уже в следующем году здесь начнется ваша новая жизнь в премиум-квартале дом 56. Архитектура от ведущего бюро «Прайд». Панорамные виды столицы, приватный двор с бионическим садом. Дом 56 от самого инновационного девелопера Москвы «ГАЛС Девелопмент». По результатам индекса инновационности девелоперов, организованного фондом Сколково в 2026 году. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-47-41.

0: жить. 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Workplace. Офисы нового поколения в Москве. Это места силы вашего бизнеса, в которых пересекаются все передовые идеи и технологии, а работа становится органичной частью жизни. Инвестируйте в коммерческую недвижимость на старте продаж вместе с Форма на workplace.forma.ru.
4: ООО «Форма» подробнее на сайте workplace.forma.ru.
5: Искусство создавать будущее. Время российских технологий. Навиком. Надежный финансовый партнер для лидеров промышленности и бизнеса любого масштаба. АО «АКБ» Навиком. Банк. Банк.

0: корпорации «Ростех».
1: «Донстрой» представляет бизнес-парк «Раменки» на западе Москвы. Новый формат офисной недвижимости для идеального баланса работы и жизни. В окружении парка с видовыми террасами, фитнес-центром и рестораном. Метро и МЦД в пешей доступности. Офисы класса А для бизнеса любого масштаба. От индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Успейте купить на старте продаж. ООО «Специализированный застройщик развития». Подробности на donstroy.com.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АОС ИЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей памятных игрушек ПЭЦ.
1: Коллекционеры – люди увлекающиеся. Но некоторые увлекаются настолько сильно, что коллекция вытесняет из их жизни все остальное, даже налаженный бизнес. Так случилось с американцами Гэри и Нэнси Досс. Супруги торговали компьютерами в калифорнийском городе Берлингейм, а для украшения магазина расставили несколько забавных дозаторов для конфет ПЭЦ. В какой-то момент выяснилось, что посетители яркие игрушки интересуют гораздо больше компьютеров. В результате компьютеры исчезли, а на их месте появился целый музей. Коллекционировать ПЭЦ супруги начали еще в 80-х, а в 1995 году открыли собрание для публики. Поначалу в нем было около 250 экспонатов, но Гэри постоянно разыскивал редкие модели и в конце концов собрал экземпляры всех основных дозаторов компании. Сами ПЭЦ появились гораздо раньше.

0: В 1927 году австриец Эдуард Хаас III придумал мятные конфеты для взрослых. Даже название «Pets» составлено из букв немецкого «Pfefferminz» — «перечная мята». Первые дозаторы напоминали зажигалки. Но в 50-х компания решила заинтересовать детей, и на верхушках дозаторов появились головы популярных персонажей. После этого упаковка для конфет превратилась в предмет коллекционирования. В музее ранние модели соседствовали с сотнями персонажей, от Микки Мауса и героев «Звездных войн» до президентов и спортивных талисманов. За редкий дозатор в виде ананаса в солнечных очках Гэри Дос заплатил больше $2000. Были и экземпляры с автографами. «Чудо-женщину» подписала актриса Линда Картер, Гарфилда — его создатель Джим Дэвис, а героев «Звездных войн» — Джордж Лукас и Кэрри Фишер. Главный же экспонат в обычную витрину просто не помещался. В 2006 году Дос с помощниками построил гигантский дозатор-снеговик высотой почти 2 метра 40 сантиметров. Он работал, только вместо одной конфеты выдавал целый обычный ПЭЦ. Конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире автомат для выдачи конфет. Со временем рядом появилась коллекция других классических игрушек — Лего, Слинки, Плейдо и Мистера Картофельная Голова. Была даже отдельная экспозиция игрушек, которые в свое время запретили или отозвали из продажи как слишком опасные. При этом отношения с производителем ПЭЦ у музея складывались совсем не сладко. Сначала компания потребовала от ДОСов отказаться от названия «Музей ПЭЦ», и заведение стало «Берлингеймским музеем памятных вещей ПЭЦ». А в 2009 году производитель подал на музей в суд из-за использования торговой марки и гигантского дозатора. Спор закончился соглашением сторон, и музей проработал почти четверть века. Но летом 2019 года все же закрылся. Почему, неизвестно. Зато у самой компании Pets есть действующий центр для посетителей в городе Оранж, штат Коннектикут, где можно увидеть историю знаменитых дозаторов и производства конфет.
1: Музейный гид. Радио Монт.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк.
2: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
11: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
12: Люблю его так сильно.
14: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei сети на сайте huawei.ru. 13+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если бы 100 лет назад москвич написал письмо в будущее, он попросил бы лишь об одном – сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом «Фон Дессен». Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на smaynex.com.
2: Тук-тук-тук! В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого! Откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
9: Тогда начинаю отчет. 10.
11: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Беспокоит холестерин? Лактофлорен и холестерол способствуют поддержанию холестерина в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Натуральные компоненты в составе. Лактофлорен и холестерол. Холестерин под контролем. Сделано в Италии.
13: Тутто бене. Все в порядке с лактофлореном.
14: Бот, не является лекарственным средством.
15: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Искусство создавать будущее. Время российских технологий. Навиком. Надежный финансовый партнер для лидеров промышленности и бизнеса любого масштаба. АО «АКБ». Навиком. Банк. Банк госкорпорации «Ростех».

0: жить. Ноль плюс.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Workplace. Офисы нового поколения в Москве. Это места силы вашего бизнеса, в которых пересекаются все передовые идеи и технологии, а работа становится органичной частью жизни. Инвестируйте в коммерческую недвижимость на старте продаж вместе с Форма на workplace.forma.ru.
4: О, Форма подробнее на сайте workplace.forma.ru.
5: За спасение.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на nahoykodom.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
0: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
8: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
9: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
10: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
14: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
15: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
0: Телефон рекламной службы. Радио. Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.
20: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: ОККО представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло.
1: Grenade. На создание песни Grenade у Бруно Марса и его соавторов ушло несколько месяцев. Идея появилась после того, как продюсер Бенни Бланко включил Марсу неопубликованную песню неизвестной группы. В ней была строчка о готовности пойти на крайнюю жертву ради человека, который не отвечает взаимностью. Эта мысль настолько зацепила Марса, что с разрешения авторов он решил развить ее в собственной песне. Дальше работа шла значительно сложнее. Авторы перебирали все более преувеличенные примеры того, на что человек готов ради безответной любви — броситься под поезд, подставить руку под лезвие и тому подобное. А особенно долго не могли найти финальную строку припева о том, что герой ради возлюбленной готов на все, но она для него того же не сделает.
2: Бруно Марс. Grenade.

0: Реклама.
1: Если бы 100 лет назад москвич написал письмо в будущее, он попросил бы лишь об одном – сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом «Фон Дессен». Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами. Для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на smilex.com.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. I could stay awake just to hear.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Беспокоит холестерин? Лактофлорен и холестерол способствуют поддержанию холестерина в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Натуральные компоненты в составе. Лактофлорен и холестерол. Холестерин под контролем. Сделано в Италии.
8: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
9: Бот, не является лекарственным средством.
10: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Кварц-винил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Workplace. Офисы нового поколения в Москве. Это места силы вашего бизнеса, в которых пересекаются все передовые идеи и технологии, а работа становится органичной частью жизни. Инвестируйте в коммерческую недвижимость на старте продаж вместе с Форма на workplace.forma.ru.
12: ООО «Форма». Подробнее на сайте workplace.forma.ru.
13: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
14: Впервые в новой опере. В октябре «Тристан» и «Изольда» Вагнера прозвучит в темноте, что совершенно изменит восприятие этой ночной музыки и создаст ощущение непрерывной, бесконечной мелодии, к которой стремился композитор. Дирижер Федор Безносиков. А в ноябре Ярослав Тимофеев и Федор Безносиков откроют цикл лекций и концертов для подростков «Путеводитель по опере». 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: шоколаду.
1: Трудно сказать точно, какой из продуктов чаще всего попадал на киноэкран. Но шоколад кинематограф точно не забывает. Во французской романтической комедии «Анонимные романтики» он и вовсе становится едва ли не главным действующим лицом. Практически все, что происходит в фильме, так или иначе связано с шоколадом. Его готовят, дегустируют, обсуждают. Да что там, значительная часть действия разворачивается на шоколадной фабрике. Именно там знакомятся главные герои. Жан Рене владеет предприятием, а Анжелика устраивается к нему на работу. Оба патологически застенчивы, и шоколад оказывается чуть ли не единственной темой, которую они способны обсуждать без мучительного смущения. Такое место действия режиссер Жан-Пьер Амери выбрал не случайно. Сам он много лет страдал от чрезмерной застенчивости и хорошо знал состояние своих героев. А шоколад, по словам режиссера, связан с детством и утешением, из-за чего тревожные люди нередко ищут в нем способ почувствовать себя лучше. Так и появилась идея связать двух застенчивых героев с помощью шоколада. Шоколадный мир фильма создавали не только в декорациях. Часть съемок проходила в Бельгии, а сцену, в которой герои представляют новый шоколад профессионалам, снимали на настоящем шоколадном салоне во французском Руанне. И актерам пришлось изображать настоящих шоколадье среди людей, действительно разбиравшихся в шоколаде. Само лакомство гораздо старше кинематографа. Какао употребляли еще древние цивилизации Мезоамерики, а в Европу оно попало в 16 веке. Долгое время шоколад оставался напитком, и только в 19 столетии появились привычные нам твердые плитки. У шоколада, как известно, немало приятных и полезных свойств. Помимо уже упомянутой способности дарить утешение и вызывать приятные воспоминания, он содержит фенилэтиламин, который связывают с влюбленностью и эмоциональным возбуждением. Впрочем, героям анонимных романтиков никакой дополнительной химии не требуется.
0: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если бы 100 лет назад москвич написал письмо в будущее, он попросил бы лишь об одном – сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом «Фон Дессен». Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на смайл.

0: Linux.com.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: жить. 0+.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородского.

0: Брусника. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: на радио Монте-Карло.
1: 15 октября в Доме культуры ГЭС-2 откроется выставка «Натюрморт. Портрет. Пейзаж. После жанра». Она прослеживает, как три классических жанра европейского искусства менялись на протяжении столетий и нашли продолжение в современной визуальной культуре от рекламы до селфи и цифрового контента. В экспозицию войдут около 100 произведений более чем 80 авторов. Среди них работы Клода Моне, Казимира Малевича, Эрика Булатова и Марселя Брутарса из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других коллекций. Отдельные произведения современные художники создали специально для проекта.
0: Афиша.

0: Реклама.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 20.

0: 4. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: капучино.
1: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
0: Это Торабика капучино.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Дави, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Осень в стиле радио «Монте-Карло». Музыка золотого сезона.

безупречный вкус в музыке. Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМПА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Басманный район, тихий исторический центр Москвы. Уже в следующем году здесь начнется ваша новая жизнь в премиум-квартале дом 56. Архитектура от ведущего бюро «Прайд». Панорамные виды столицы, приватный двор с бионическим садом. Дом 56 от самого инновационного девелопера Москвы «ГАЛС Девелопмент». По результатам индекса инновационности девелоперов, организованного фондом Сколково в 2026 году. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС» Фридриха Энгельса. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
5: ООО «Капибара».
6: Тук-тук-тук. В дом «Лента». Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновидения. Новинки. Без клаксона, как без руля. 12+.
9: Куда сходить?
10: Где посмотреть? У каждого москвича свои места и свой адрес, где об этом рассказывают. Газета «Метро.ру». Премьеры, выставки, новости звезд. Газета «Метро.ру». Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал. Египетские

0: Древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: «ОККО» представляет.
7: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
6: Главный сериал года в «ОККО».
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября только в ОККО. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. Nothing on you. До начала сольной карьеры Бруно Марс несколько лет писал и продюсировал песни для других артистов. Одной из таких работ стала «Nothing on You». Сначала у Марса и Филиппа Лоуренса существовала только заготовка припева с другой мелодией. Затем их партнер Ари Левин придумал ритм в духе старого хип-хопа. Марс сел за фортепиано, сыграл новую мелодию, и она отлично легла.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.

0: www.mts.ru. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМПА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Если бы 100 лет назад москвич написал письмо в будущее, он попросил бы лишь об одном – сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом «Фон Дессен». Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами. Для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на smaynex.com.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Капибара».
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
11: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
12: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АОНПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
13: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
21: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите

0: законным мошенникам. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные услуги на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданная при участии Паобанк ПСБ.
2: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Don't worry, be happy. Спонсор программы ООО «Дальпром Рыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом.

0: путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Hofbräuhaus.
2: Одной из главных туристических достопримечательностей Мюнхена считается всемирно известный ресторан Hofbräuhaus, расположенный на площади Плацль, неподалеку от центральной городской площади Мариенплац. Именно здесь, в бывшей пивоварне баварских герцогов и королей, превратившейся со временем в знаменитый трактир, по мнению жителей Мюнхена, и бьется сердце этого города. История Hofbräuhaus'а началась в 1589 году, когда герцогом Вильгельмом V Благочестивым была основана придворная пивоварня, а именно так переводится на русский язык название Hofbräuhaus. И лишь в 1828 году по специальному декрету короля Людвига I ее двери открылись для всех жителей Мюнхена, а не только для представителей местной аристократии. За долгую историю Hofbräuhaus посетило немало известных политических и культурных деятелей. Здесь бывали Вольфганг Амадей Моцарт, Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Надежда Крупская. И в наши дни легендарный трактир остается одним из самых знаменитых заведений Мюнхена. У него даже есть свой собственный гимн, сочиненный композитором Вигом Габриэлем. Размером Hofbräuhaus'а могут позавидовать не только рестораны, но и многие концертные площадки. Один только знаменитый зал «Швемме», занимающий первый этаж здания, вмещает до 1300 человек. Для многих жителей Мюнхена его посещение давно стало традицией, передающейся из поколения в поколение. Здесь даже установлен специальный сейф, в котором постоянные посетители хранят свои личные кружки. Сегодня в нем 616 ячеек, но купить место в этом хранилище невозможно. Оно предназначено исключительно для завсегдатаев ресторана. Некоторые кружки и право пользоваться ячейкой действительно переходят от одного поколения семьи к другому. Хотя в местном сувенирном магазине при желании все-таки можно купить собственную кружку с эмблемой заведения и забрать ее с собой.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
3: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магуру».
0: Радио Монте-Карло.

0: безупречный вкус в музыке.
1: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМПА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в октябре. Тема номера «Вкус жизни». Делимся рецептами и ищем секретные ингредиенты, из которых складывается то самое удовольствие. Новый Мари Клэр уже в продаже. 16+.
6: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
7: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
9: Все краски осени. Все оттенки музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Праздник Божоле Нуво.
1: В третий четверг ноября французский регион Божоле, без которого, по словам местных жителей, невозможно представить саму Францию, отмечает праздник местного виноделия. Празднование традиционно начинается в городке Божо, где местные мастера торжественно выходят на главную площадь, держа в руках горящие факелы из виноградной лозы. Ровно в полночь они открывают заранее установленные бочки с молодым вином. Праздник зародился еще в начале 20 века и имел полностью коммерческие мотивы. Дело в том, что продукция из винограда сорта Гаме, выращиваемая в Божоле, заметно уступает вину из Бургундии и Бордо. Традиционно напиток Божоле считался недостойным того, чтобы представлять винные традиции Франции. Получаемое вино не приспособлено к долгому хранению. Зато виноград Гаме созревает намного быстрее других сортов и именно в молодом возрасте отличается довольно богатым вкусовым и ароматическим букетом. Именно это свойство местные виноделы решили акцентировать, определив праздник вина на третий четверг ноября. Такой легкий подход подкупил не только французов, но и любителей вина по всему миру. Так, в 1993 году за первый бокал Божоле Нуво в одном английском пабе были заплачены почти $1500. Для французских же виноделов это празднование стало делом чести. Каждый год они соревнуются в том, кто первым доставит свое вино в ту или иную точку мира любым из возможных способов.
0: Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок.

0: Срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 км пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
5: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО Озон Капитал на платформе Блокчейн Хаб. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Буквально на 01.10.2026 года. 18+.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: радио Монте-Карло.
1: 11 октября в Большом зале Московской консерватории пройдет мультимедийный концерт, объединивший музыку Моцарта и Вагнера. В первом отделении прозвучит реквием Моцарта в сопровождении видеопроекции произведений Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли и Рафаэля. Второе отделение посвятят Вагнеру в программе «Полет валькирий», «Смерть Изольды», «Музыка волшебного огня» и фрагменты других опер композитора. Их будут сопровождать проекции работ Сальвадора Дали. Музыку исполнит симфонический оркестр «Новая Россия», капелла России имени Юрлова и солисты Большого театра.
0: Афиша.

безупречный вкус в музыке. Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом фон Дессен. Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами. Для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на smainox.com.
1: Беспокоит холестерин? Лактофлорен и холестерол способствуют поддержанию холестерина в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Натуральные компоненты в составе. Лактофлорен и холестерол. Холестерин под контролем. Сделано в Италии.
2: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
3: Бат, не является лекарственным средством.

0: жить. 0 плюс.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Впервые в новой опере. В октябре «Тристан» и «Изольда» Вагнера прозвучит в темноте, что совершенно изменит восприятие этой ночной музыки и создаст ощущение непрерывной, бесконечной мелодии, к которой стремился композитор. Дирижер Федор Безносиков. А в ноябре Ярослав Тимофеев и Федор Безносиков откроют цикл лекций и концертов для подростков «Путеводитель по опере». 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные

0: ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. When I was your man. Перед выпуском When I was your man Бруно Марс написал в соцсетях, что еще никогда так не нервничал из-за новой песни. Причина была в ее содержании. Марс сочинил ее в период, когда боялся потерять свою девушку, Джессику Каббен. Поэтому в записи практически нет привычной для его песен сложной аранжировки, только голос и фортепиано. Позже певец признавался, что исполнять эту композицию ему тяжело. Во время каждого выступления приходилось снова возвращаться к переживаниям, из-за которых она появилась. Несмотря на сюжет песни, отношения Марса и Каббен тогда продолжились. Хотя потом пара все равно рассталась. Бруно Марс. When I was your man.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: жить. 0+.
1: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в октябре. Тема номера «Вкус жизни». Делимся рецептами и ищем секретные ингредиенты, из которых складывается то самое удовольствие. Новый «Мари Клэр» уже в продаже. 16+.
6: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Музейный гид. Радио Монте-Карло. Музей памятных игрушек ПЭЦ.
1: Коллекционеры – люди увлекающиеся. Но некоторые увлекаются настолько сильно, что коллекция вытесняет из их жизни все остальное, даже налаженный бизнес. Так случилось с американцами Гэри и Нэнси Досс. Супруги торговали компьютерами в калифорнийском городе Берлингейм, а для украшения магазина расставили несколько забавных дозаторов для конфет ПЭЦ. В какой-то момент выяснилось, что посетители яркие игрушки интересуют гораздо больше компьютеров. В результате компьютеры исчезли, а на их месте появился целый музей. Коллекционировать ПЭЦ супруги начали еще в 80-х, а в 1995 году открыли собрание для публики. Поначалу в нем было около 250 экспонатов, но Гэри постоянно разыскивал редкие модели и в конце концов собрал экземпляры всех основных дозаторов компании. Сами ПЭЦ появились гораздо раньше. В 1927 году австриец Эдуард Хаас III придумал мятные конфеты для взрослых. Даже название ПЭЦ составлено из букв немецкого «Pfefferminz» — «перечная мята». Первые дозаторы напоминали зажигалки. Но в 50-х компания решила заинтересовать детей, и на верхушках дозаторов появились головы популярных персонажей. После этого упаковка для конфет превратилась в предмет коллекционирования. В музее ранние модели соседствовали с сотнями персонажей, от Микки Мауса и героев «Звездных войн» до президентов и спортивных талисманов. За редкий дозатор в виде ананаса в солнечных очках Гэри Досс заплатил больше $2000. Были и экземпляры с автографами. Чудо-женщину подписала актриса Линда Картер, Гарфилда — его создатель Джим Дэвис, а героев «Звездных войн» — Джордж Лукас и Кэрри Фишер. Главный же экспонат в обычную витрину просто не помещался. В 2006 году Досс с помощниками построил гигантский дозатор-снеговик высотой почти 2 метра 40 сантиметров. Он работал только вместо одной конфеты, выдавал целый обычный ПЭЦ. Конструкция попала в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире автомат для выдачи конфет. Со временем рядом появилась коллекция других классических игрушек — Лего, Слинки, Плейдо и Мистера Картофельная голова. Была даже отдельная экспозиция игрушек, которые в свое время запретили или отозвали из продажи как слишком опасные. При этом отношения с производителем ПЭЦ у музея складывались совсем не сладко. Сначала компания потребовала от Доссов отказаться от названия «Музей ПЭЦ», и заведение стало «Берлингеймским музеем памятных вещей ПЭЦ». А в 2009 году производитель подал на музей в суд из-за использования торговой марки и гигантского дозатора. Спор закончился соглашением сторон, и музей проработал почти четверть века. Но летом 2019 года все же закрылся. Почему, неизвестно. Зато у самой компании ПЭЦ есть действующий центр для посетителей в городе Оранж, штат Коннектикут, где можно увидеть историю знаменитых дозаторов и производство конфет.
0: Музейный гид. Радио.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Новая осенняя коллекция уже в магазинах Рандеву. Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. Мазон Давид, Танданс, Люмик, Дизель, Аш и Лав Маскина. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
8: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России на Ореховом бульваре 28. Мы помогаем даже в сложных случаях. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Реклама.
1: Басманный район, тихий исторический центр Москвы. Уже в следующем году здесь начнется ваша новая жизнь в премиум-квартале дом 56. Архитектура от ведущего бюро «Прайд». Панорамные виды столицы. Приватный двор с бионическим садом. Дом 56 от самого инновационного девелопера Москвы «ГАЛС Девелопмент». По результатам индекса инновационности девелоперов, организованного фондом Сколково в 2026 году. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Искусство создавать будущее. Время российских технологий. «Навиком» – надежный финансовый партнер для лидеров промышленности и бизнеса любого масштаба. АО «АКБ» «Навиком» – банк. Банк госкорпорации «Ростех».

0: жить. 0+.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Workplace. Офисы нового поколения в Москве. Это места силы вашего бизнеса, в которых пересекаются все передовые идеи и технологии, а работа становится органичной частью жизни. Инвестируйте в коммерческую недвижимость на старте продаж вместе с Форма на workplace.forma.ru.
5: О, Форма. Подробнее на сайте workplace.forma.ru.
6: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
9: О, Капибара.
10: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
12: Пять песен о любви.
13: На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Он мой номер один, моя половина.
20: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
21: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
22: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение в вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удаление.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56. 68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
14: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
17: Все краски осени, все оттенки музыки на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если бы 100 лет назад москвич написал письмо в будущее, он попросил бы лишь об одном – сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом «Фон Дессен». Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на smainex.com.
2: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хайлайф от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу хай-лайф под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Workplace. Офисы нового поколения в Москве. Это места силы вашего бизнеса, в которых пересекаются все передовые идеи и технологии, а работа становится органичной частью жизни. Инвестируйте в коммерческую недвижимость на старте продаж вместе с Форма на workplace.forma.ru.
2: ООО «Форма» подробнее на сайте workplace.forma.ru.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
4: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: жить. Ноль плюс.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Басманный район, тихий исторический центр Москвы. Уже в следующем году здесь начнется ваша новая жизнь в премиум-квартале дом 56. Архитектура от ведущего бюро «Прайд». Панорамные виды столицы, приватный двор с бионическим садом. Дом 56 от самого инновационного девелопера Москвы «Галс Девелопмент». По результатам индекса инновационности девелоперов, организованного фондом Сколково в 2026 году. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Искусство создавать будущее. Время российских технологий. Навиком. Надежный финансовый партнер для лидеров промышленности и бизнеса любого масштаба. АО АКБ «Навиком Банк». Банк госкорпорации «Ростех».
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час.

0: Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Есть два типа людей. Одни говорят:
3: «Смотри у меня!»
2: А другие:
4: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
2: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Спонсор программы ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Hofbräuhaus.
3: Одной из главных туристических достопримечательностей Мюнхена считается всемирно известный ресторан Hofbräuhaus, расположенный на площади Плацль, неподалеку от центральной городской площади Мариенплац. Именно здесь, в бывшей пивоварне баварских герцогов и королей, превратившейся со временем в знаменитый трактир, по мнению жителей Мюнхена, и бьется сердце этого города. История Hofbräuhaus началась в 1589 году, когда герцогом Вильгельмом V Благочестивым была основана придворная пивоварня, а именно так переводится на русский язык название Hofbräuhaus. И лишь в 1828 году, по

0: специальному декрету короля Людвига I ее двери открылись для всех жителей Мюнхена, а не только для представителей местной аристократии. За долгую историю Хофбройхаус посетило немало известных политических и культурных деятелей. Здесь бывали Вольфганг Амадей Моцарт, Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Надежда Крупская. И в наши дни легендарный трактир остается одним из самых знаменитых заведений Мюнхена. У него даже есть свой собственный гимн, сочиненный композитором Вигом Габриэлем. Размером Хофбройхауса могут позавидовать не только рестораны, но и многие концертные площадки. Один только знаменитый зал «Швемме», занимающий первый этаж здания, вмещает до 1300 человек. Для многих жителей Мюнхена его посещение давно стало традицией, передающейся из поколения в поколение. Здесь даже установлен специальный сейф, в котором постоянные посетители хранят свои личные кружки. Сегодня в нем 616 ячеек, но купить место в этом хранилище невозможно. Оно предназначено исключительно для завсегдатаев ресторана. Некоторые кружки и право пользоваться ячейкой действительно переходят от одного поколения семьи к другому. Хотя в местном сувенирном магазине при желании все-таки можно купить собственную кружку с эмблемой заведения и забрать ее с собой.
1: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
2: Спонсор программы ООО «Дальпром Рыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если бы 100 лет назад москвич написал письмо в будущее, он попросил бы лишь об одном – сохранить в веках чистые пруды с их тихими переулками, старинными особняками и неспешной жизнью у воды. И это желание исполнилось. Здесь по-прежнему кормят уток на пруду, гуляют под шелест листвы и никуда не спешат. В глубине квартала расположен клубный дом «Фон Дессен». Всего 36 квартир и приватный двор-сад с фонтанами для тех, кто ценит тишину в центре города. Подробности на smainex.com.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
7: Беспокоит холестерин? Лактофлорен и холестерол способствуют поддержанию холестерина в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Натуральные компоненты в составе. Лактофлорен и холестерол. Холестерин под контролем. Сделано в Италии.
8: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
9: Бот, не является лекарственным средством.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
12: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
13: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
12: И все?
13: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
12: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
13: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
14: О, Капибара.
15: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
16: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
17: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на nash.dom.rf.
18: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf и на brusnika.ru.
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
21: Время долгих вечеров и любимой музыки. Осень на радио «Монте-Карло».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Искусство создавать будущее. Время российских технологий. Навиком. Надежный финансовый партнер для лидеров промышленности и бизнеса любого масштаба. АО «АКБ» «Навиком» «Банк». Банк госкорпорации «Ростех».
3: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может

0: жить опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Алло, ну как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан – ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Беспокоит холестерин? Лактофлорен и холестерол способствуют поддержанию холестерина в норме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Натуральные компоненты в составе. Лактофлорен и холестерол. Холестерин под контролем. Сделано в Италии.
9: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
10: Бот, не является лекарственным средством.
11: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
12: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
11: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
13: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
15: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
14: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел. Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
25: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

выпускал новых сольных пластинок. За это время он записал совместный альбом с Андерсоном Паком, работал с другими артистами и выпускал отдельные дуэты. К сольной карьере Марс вернулся в январе 2026 года с песней «I Just Might», ставшей первым синглом с его нового альбома «The Romantic». Релиз сразу установил личный рекорд певца. Впервые в его карьере новая песня дебютировала на первом месте американской горячей сотни Billboard. «The Romantic» стал всего лишь четвертым сольным альбомом за 15 лет его собственной исполнительской карьеры. Bruno Mars. «I Just Might».

Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло. I just might. После выхода альбома 24K Magic в 2016 году Бруно Марс почти 10 лет не выпускал.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Workplace. Офисы нового поколения в Москве. Это места силы вашего бизнеса, в которых пересекаются все передовые идеи и технологии, а работа становится органичной частью жизни. Инвестируйте в коммерческую недвижимость на старте продаж вместе с Форма на workplace.forma.ru.
6: ООО «Форма». Подробнее на сайте workplace.forma.ru.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара. Впервые в новой опере. В октябре «Тристан» и «Изольда» Вагнера прозвучит в темноте, что совершенно изменит восприятие этой ночной музыки и создаст ощущение непрерывной, бесконечной мелодии, к которой стремился композитор. Дирижер Федор Безносиков. А в ноябре Ярослав Тимофеев и Федор Безносиков откроют цикл лекций и концертов для подростков «Путеводитель по опере». 12+.
5: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
6: Лазурный берег – это не география, а состояние души. Этой осенью московский Монте-Карло-бар Four Seasons Hotel Moscow стирает границы сезонов. Пока город кутается в осенней листве, у нас всегда плюс 25. Любимые блюда мировой кухни и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Время элегантных вечеров по адресу Охотный ряд 2.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Трудно сказать точно, какой из продуктов чаще всего попадал на киноэкран. Но шоколад кинематограф точно не забывает. Во французской романтической комедии «Анонимные романтики» он и вовсе становится едва ли не главным действующим лицом. Практически все, что происходит в фильме, так или иначе связано с шоколадом. Его готовят, дегустируют, обсуждают. Да что там, значительная часть действия разворачивается на шоколадной фабрике. Именно там знакомятся главные герои. Жан Рене владеет предприятием, а Анжелика устраивается к нему на работу. Оба патологически застенчивы, и шоколад оказывается чуть ли не единственной темой, которую они способны обсуждать без мучительного смущения. Такое место действия режиссер Жан-Пьер Амери выбрал не случайно. Сам он много лет страдал от чрезмерной застенчивости и хорошо знал состояние своих героев. А шоколад, по словам режиссера, связан с детством и утешением, из-за чего тревожные люди нередко ищут в нем способ почувствовать себя лучше. Так и появилась идея связать двух застенчивых героев с помощью шоколада. Шоколадный мир фильма создавали не только в декорациях. Часть съемок проходила в Бельгии, а сцену, в которой герои представляют новый шоколад профессионалам, снимали на настоящем шоколадном салоне во французском Руанне. И актерам пришлось изображать настоящих шоколадье среди людей, действительно разбиравшихся в шоколаде. Само лакомство гораздо старше кинематографа. Какао употребляли еще древние цивилизации Мезоамерики, а в Европу оно попало в 16 веке. Долгое время шоколад оставался напитком, и только в 19 столетии появились привычные нам твердые плитки. У шоколада, как известно, немало приятных и полезных свойств. Помимо уже упомянутой способности дарить утешение и вызывать приятные воспоминания, он содержит фенилэтиламин, который связывают с влюбленностью и эмоциональным возбуждением. Впрочем, героям анонимных романтиков никакой дополнительной химии не требуется.
1: Киноменю на радио Монте-Карло. Все краски осени, все оттенки музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Дави», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении

0: Вложение Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение в вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: ОККО представляет.
8: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
9: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
10: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
11: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Радио Монте-Карло.
1: В Московском международном доме музыки 10 октября прозвучат знаменитые мелодии отечественного кинематографа. Новый проект Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» объединил музыку из фильмов разных эпох. В программе песни и инструментальные темы из «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы», «Иронии судьбы», «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» и других картин. Вместе с оркестром выступят Наталья Быстрова и финалист шоу «Голос» Эдвард Хачарян.

0: реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ПАО Яндекс.360 для бизнеса, ОГРН, 125-770-15-56-68, Москва, улица Тимирова, улица 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business, 0+.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: ОККО представляет.
4: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
8: Voya Taishan. Флагманский 6-местный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Время джаза» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Новая осенняя коллекция уже в магазинах «Рандеву». Трендовые модели обуви, одежды и аксессуаров. «Мазон Давид», «Танданс», «Люмик», «Дизель», «Аш» и «Лав Маскина». «Рандеву». Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем Антон

сайте кинорепортер.ру. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. Время джаза на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мари Клэр. Французский шик в России. Читайте в октябре. Тема номера «Вкус жизни». Делимся рецептами и ищем секретные ингредиенты, из которых складывается то самое удовольствие. Новый Мари Клэр уже в продаже. 16+.
2: Куда сходить?
3: Где посмотреть?
4: У каждого москвича свои места и свой адрес, где об этом рассказывают. Газета «Метро.ру». Премьеры, выставки, новости звезд. Газета «Метро.ру». Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
2: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
3: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
4: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: на радио Монте-Карло.
1: Во Всероссийском музее декоративного искусства проходит большая выставка к 170-летию Михаила Врубеля. Около 400 произведений показывают художника не только как знаменитого живописца, но и как мастера, работавшего с керамикой, графикой, театром и оформлением интерьеров. Особое место занимают майолики Врубеля, созданные в Абрамцевской мастерской Саввы Мамонтова. Работы Врубеля представлены вместе с произведениями его современников, предшественников и мастеров русского авангарда. Выставка продлится до 30 ноября.
0: Афиша.

0: Реклама.
1: Куда сходить?
2: Где посмотреть?
3: У каждого москвича свои места и свой адрес, где об этом рассказывают. Газета «Метро.ру». Премьеры, выставки, новости звезд. Газета «Метро.ру». Свой адрес в большом городе. Заходите без стука. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Уроженец Гавайев Бруно Марс – настоящий человек-оркестр. Он сам сочиняет, играет на многих инструментах и до совершенства шлифует каждую свою запись. Он уже давно стал звездой, однако до сих пор иногда выступает со своей группой на маленьких вечеринках с той же отдачей, как на стадионных концертах. Восьмого октября у талантливого и трудолюбивого исполнителя день рождения, и радио Монте-Карло посвящает ему тематическую неделю. Почему в детстве Бруно Марс жил двойной жизнью? Какая из его песен ему совсем не нравится? И как чужой хит помог запустить его карьеру исполнителя? Слушайте в эфире с 5 по 11 октября. Неделя с Бруно Марсом на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио Монте-Карло.